Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: ребят, ну что, на Лидер ФМ 7 часов 14 минут.
1: С вами Аня Белявцева.
0: И Павел Болейшец.
1: Давно не виделись, давно не слышались, да?
0: Давно, Павел, да. Паша, а ты знал, что вот синий цвет у нас заставляет наш мозг работать продуктивнее?
1: Так, объясните. Мне казалось, что зеленый.
0: Нет.
1: Более естественный считается.
0: Нет, синий считается. Так. И вот если наши слушатели сейчас в дороге, нужно срочно посмотреть на небо или открыть синюю вкладку на рабочем компьютере чуть-чуть попозже.
1: Ну что ж, если ты утверждаешь...
0: Да,
1: не буду спорить.
0: Да, да, так что ближайший час проведем на волне отличного настроения, обсудим праздники и события, новости, погоду и даже не забудем гороскоп.

0: Мари Краймбрери на волнах Лидер ФМ, 7 часов 18 минут.
1: Ну что, поговорим о праздниках и событиях сегодняшнего дня. Паша, а ты знаешь вообще, какой сегодня праздник? Меня нужно поздравить.
0: Сегодня день красоты.
1: Спасибо.
0: Вот, сегодня международный день красоты.
1: Да, все верно.
0: Но на календаре 9 сентября сегодня.
1: Это точно.
0: Сразу скажу так, кто-то проснулся, знаешь, и не знает, какой сегодня день.
1: Сегодня очень красивое число. 09/9/26.
0: Так, хорошо. Ну да. Есть что-то магическое в этом.
1: Магическое, как перевернутое.
0: Если ты веришь в это.
1: Да.
0: 9 сентября, Международный день красоты, праздник в честь гармонии, красоты во всех проявлениях, кстати, появилась по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии, самая авторитетная организация в этой сфере.
1: Угу. И был он учрежден в 1995 году. Ну, конечно же, праздник подчеркивает важность красоты как физической, так и духовной. Это тоже стоит отметить. Ну и традиционно в этот день принимают поздравления работники бьюти-индустрии, косметологи, визажисты, парикмахеры, стилисты, пластические хирурги.
0: Все, кто занимается красотой.
1: Очень большое количество людей.
0: 19 сентября, кстати, вот очень скоро, да? Но, правда, в 1888 году в бельгийском городе Спа прошел первый в истории конкурс красоты.
1: Ну, а кто победительница?
0: В финальной части приняли участие 21 претендентка на титул королевы. Из числа, кстати, 350. Это в те времена. Отбирались девушки в финал по фотографиям, присланным в адрес жюри. А по сообщениям одной из скандинавских газет, освещающих итоги тех необычных соревнований, конкурс проходил чрезвычайно скромно. Участницы должны были оставаться неизвестными широкой публике. Поэтому жили в отдельном доме. Доступ был закрыт. А на соревнованиях они доставляли в закрытом экипаже. Ну и победительницей стала 18-летняя девушка из Гваделупы, Берта, которой досталась премия в 5000 франков.
1: Ну, конечно, очень по-разному. Вот как у нас сейчас проходят конкурсы красоты.
0: Современные, да. Современные первые мировые конкурсы прошли в 51-м году прошлого столетия в Лондоне. Здесь были коронованы мисс Вселенная, мисс Мира. 30 претенденток появились на сцене уже тогда в бикини. И в то время они не были известны в Англии, произвели такой фурор колоссальный. Так что вот это и есть вот начало конкурсов красоты. 1951 год, но уже в современном таком понимании.
1: Ну, слушай, в разных же культурах красота выглядит по-разному, считается.
0: Конечно,
1: ну,
0: да.
1: В Конго, к примеру, отсутствие зубов считается признаком красоты.
0: Ну, слушай, я вот времена вот Джоконды, да, Мона Лизы, там бровей не было у женщин, да, вот брови, например, было не модно без них быть, поэтому, ну, красота делает цикличное, кстати. Так что, может, завтра тоже без брови придешь.
1: Нет.
0: Ну что ж, с Международным днем красоты.
2: Наш

0: Привет-привет, друзья! Ну что, 9 сентября уже у нас на календаре. Вот сегодня отмечается Международный день судоку.
1: Ну, праздник с 2013 года выбрали. Кстати, ты ж про день сегодня говорила, 9.09.
0: Не просто так говорила, да. Эту дату выбрали не случайно, 9.09. Она отражает структуру головоломки, то есть сетку 9 на 9. Ну, судоку, Паш, ты знал, где вообще придумали?
1: Нет.
0: А вот...
1: Даже, знаешь, сижу и думаю, вот не было такого у меня. Где же его придумали-то?
0: Ну, я всегда думала, что его придумали в Японии. Ну, почему? Ну, у меня
1: почему-то
0: ассоциация.
1: Название такое, судоку, да?
0: Да, как-то да.
1: А на самом-то деле?
0: На самом-то деле не Япония, а во Франции. Еще в 1892 году в Парижской газете опубликовали первую версию хитроумной игры. Ну, ты любишь вообще судоку?
1: Нет.
0: Я тоже.
1: Во Франции придумали, там любят. Современный вид уже... Кстати, в том столетии, в 1979 году в Америке уже придали. А в Японии судоку стал популярным благодаря одному издателю, который сократил длинное название, которое переводится как «цифры должны быть одинарными». До звучного судоку.
0: Ну, это удобно, потому что там название какое-то такое.
1: Судзи Вадакушин Кокиру. Вот такое название. Представляешь, ты приходишь в ларек, говоришь, дайте мне Судзи Вадакушин Кокиру. Простите, что?
0: Да?
1: Судоку.
0: Ну, Паша, сегодня традиции дня простые. Решай судоку. Ну, ты еще не любишь судоку, ладно.
1: Ну, сегодня надо. Сегодня обязательно надо порешать.
0: Это очень помогает. Да.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Аскона – все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр Лидопарк, второй этаж. Спите, чтобы жить.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ.
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики ЗОВ. Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро. Ну что, вот он, наш традиционный гороскоп.
4: Начинаем с овнов. Планирование бюджета убережет вас от спонтанных трат.
3: Тельцы, вот деловое предложение от старого знакомого откроет отличные финансовые перспективы.
4: Близнецы, свежие идеи в сфере маркетинга помогут вам привлечь новых клиентов.
3: Раки, уютный вечер за просмотром любимого фильма вернет вам душевные силы.
4: Львы, ваша самопрезентация сегодня вызовет восхищение.
3: Девы, наведение порядка в документах поможет обнаружить важную забытую деталь.
4: Весы, приятная встреча в кафе принесет полезное знакомство.
3: Скорпионы, острая интуиция подскажет, кому из коллег сегодня можно доверять.
4: Стрельцы, пришло время заняться здоровьем и физическими занятиями.
3: Козерог, вот дисциплинированный подход к задачам позволит сегодня завершить дела раньше срока.
4: Водолеи, нестандартное решение бытовой проблемы сэкономит время и деньги.
3: Рыбы, новое хобби подарит долгожданное умиротворение.
4: Доброго утра!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Самое время рассказать и о погоде на сегодняшний день.
1: Ну что же, по информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
0: Ветер у нас будет южный от 3 до 9 метров в секунду.
1: А вот столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
0: Так что сегодня по-настоящему будет жаркая погода.
1: Ожидаем.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Это Ханна, да, 7-7-49.
1: Да, 9 сентября у нас уже на календаре. Очень много сегодня праздников. Не хватает времени про все поговорить, рассказать. Но вот среди, немножко хочется отметить, вот сегодня отмечается Всемирный день сельского хозяйства. Ну, праздник, конечно, всех тех, кто кормит планету. Агрономов, механизаторов и просто дачников, которые снимают свой урожай со своей дачи. Так что отличный
0: какой
1: день.
0: Какое у тебя отношение к сельскому хозяйству? Как ты с ним, на ты или на вы?
1: На вы.
0: На вы.
1: Ну, я же еще молода. Я пока что отмечаю День международной красоты.
0: Всемирный день электротранспорта сегодня еще отмечается. Ну, такой, знаешь, молодой праздник, что ли. Отмечают его вот уже 6 лет, уже придумали, чтобы привлечь внимание к электромобилям и заодно подтолкнуть мир к более чистому передвижению.
1: Mm-hmm.
0: Как ты к электротранспорту относишься?
1: Ну,
0: если к сельскому хозяйству не очень. На вы. Не знаем, что сказать. Я тебе добавлю, что в начале этого года, 2026-го, в нашей стране насчитывалось уже около 50 тысяч электромобилей. А более чем за полгода их количество увеличилось примерно на 15 тысяч. И Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей.
1: Ну, сейчас огромное, конечно, количество электромобилей, да, на дороге. Вот если так смотришь, электричка...
0: Ну, я тебе отмечаю, что белорусская атомная электростанция обеспечит около 40% общего потребления электроэнергии в стране и вот развитию электротранспорта. И перед страной также поставлена задача к 30-му году увеличить парк электромобилей до 300 тысяч. Это около 10% общего количества автомобилей. Так что электричек будешь больше видеть. А еще к тому же одновременно развивается и зарядная инфраструктура в стране. Вот с начала этого года сеть увеличилась примерно на 500 станций, а к 30-му году планируется довести общее количество электрозарядных станций до 15 тысяч.
1: Ну, Паша, это очень классно. Мне не нравится электричка тем, что я условно не могу поехать домой на родину на электричке.
0: Да.
1: Я где-то стану посреди между Минском.
0: На электричку села, на дизеле.
1: Ну, если только так, потому что объективно пока что мне как-то немножко не хватает.
0: Ну, вот будем ждать. К 30-му году их будет очень много электрозарядных станций до 15 тысяч. Автомобилей также станет больше. Поэтому вот такими темпами мы и движемся.
1: До чего дошел прогресс,
0: да.
1: До невидимых чудес.
0: Хорошего утра всем пожелаем. Пускай день запомнится интересными событиями. Возможно, у вас какие-то личные праздники и поводы. Отмечайте. Поэтому желаем всего самого хорошего.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, друзья! 8:00 уже у нас на студийных, среда на календаре.
4: А ну а в этом музыкальном часть послушаем Генри Муд.
3: Юлия Савичева также с нами появится.
4: И Тейлор Свифт.
3: Прямо по курсу свежие новости. Я желаю всем отличного дня.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями к этому часу Ольга Трон. В сентябре на Грудненщине проведут 15 электронных ярмарок вакансий. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите облсполкома. 9 сентября вакансии представят предприятия Лидского района. Соискатели и наниматели смогут пообщаться на специализированном сайте evacancy.by. Соискатели ознакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование. Лидский замок организует финальный кинопоказ сезона. Он состоится в предстоящую субботу, 12 сентября. Начало в 20:30. В этот вечер гости смогут погрузиться в легендарный мир Mortal Kombat. Кино по традиции будет проходить под открытым небом. Белорус Евгений Коваленок стал бронзовым призером чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями. Континентальный форум проходит в турецком Каджиэли. Разыгрывается более 160 комплектов наград. В первый день соревнований Коваленок финишировал третьим на дистанции 100 метров на спине среди атлетов с нарушениями зрения. В Германии полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в совершении диверсий на объектах немецкой энергосистемы. По имеющимся данным, он был задержан в районе электростанции Вайсвайлер, недалеко от города Ахен. В последнее время в Германии было совершено несколько диверсий на электроподстанциях в Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Саксонии.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По информации Белгидромета, сегодня в регионе утром ясная, днем малооблачная погода. Воздух прогреется до 26 градусов. Ветер южный 2,4, порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
3: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Привет-привет. Ну что, доброе утро. Павел, как настроение?
2: Хорошее настроение. Сегодня погода какая у нас летняя.
1: До 27 градусов.
2: Да, сегодня тепло. Среда у нас 9 сентября. Осень уже наступила, если кто-то еще не в курсе.
1: Я не осознала.
2: Никто еще не заметил. Ну да, уже пришлось. Потому что утром темно. На работу выезжаешь, темно.
1: Ну,
2: не так темно, конечно, как будет скоро, но тем не менее, да.
1: Очень красивое небо. Ладно, Павел, переходим дальше. Японские ученые сделали то, о чем мечтают миллионы владельцев кошек по всему миру.
2: Ага. Что ж они сделали?
1: Они создали препарат, который может продлить жизнь питомцам.
2: Угу.
1: Ну, конечно, речь идет о том, чтобы кошки дожили до 30 лет. И это не фантастика. Препарат состоит на основе искусственного белка, который напрямую запускает процесс очистки почек. И, конечно, он разрушает цепку белков и восстанавливает естественные процессы. Тесты уже прошли успешно.
2: Ну, поздравляю, молодцы. Молодцы,
1: конечно,
2: ученые.
1: Это мечта, чтобы животные так долго жили. Но суть в том, что препарат не просто лечит симптомы, а воздействует на саму причину старения кошачьего организма. И вот сообщается, что лекарство поступит в продажу к 2027 году. И если все пойдет по плану, владельцы смогут продлить жизнь своим любимцам на годы и даже десятилетия.
2: Ну вот видишь, какие молодцы. Вот, кстати, по поводу вот ученых, знаменитостей. Вот в Китае успех выглядит немножечко по-другому. Вместо рекламы лиц поп-звезд там размещают на городских экранах портреты своих ученых и относятся к ним как к знаменитостям.
1: Это очень правильно.
2: Это отлично. В торговых центрах, общественных пространствах некоторые коммерческие рекламные объявления заменяют вот этими портретами известных людей. Выглядят они совершенно просто, ну, понимаешь, не как поп-звезды, да, но тем не менее эти люди как раз изобретают вот те и лекарства, и какие-то научные открытия новые делают. Эта тенденция началась в провинции Шаньдунь, затем распространилась на другие части страны. Люди даже останавливаются, чтобы сфотографироваться на фоне этих экранов, узнают их, знают. Очень хорошее начало.
1: Ну, знаю, а может, вот знаешь, присутствие ученых вот на городских экранах может больше вдохновляет,
2: конечно,
1: людей заниматься наукой.
2: Наукой, да.
1: Наукой, просто
2: да.
1: Помнить.
2: Ну и вообще,
1: то,
2: конечно, честь от людей, которые стоят за важнейшими научными открытиями, с той же публичностью и признанием, которое обычно получают актеры, спортсмены и другие публичные люди.
1: Это
2: публичные
1: очень хорошо. Я вот смотрю на фотографию,
2: да.
1: Здесь прямо аллея, где идут
2: много,
1: люди, и метро,
2: да.
1: И справа, и слева.
2: Так что вот такое хорошее начинание.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:22. Как ты относишься к столовым приборам?
1: Очень странный вопрос.
0: Но я спрашивал. Вкусно относишься, ты их ешь, да?
1: Не, ну как? Как не можно?
0: Ладно, турист из Нижнего Новгорода попытался пополнить свою домашнюю коллекцию. Вот как раз-таки столовых приборов.
1: Ну, я тоже пополняю.
0: Необычным способом. Ну, тут не совсем то. Значит, во время посещения музея ложки, есть такой музей ложки в Владимире, он незаметно вынес экспонат, принадлежавший писателю Венедикту Ерофееву. По его словам, мужчина сделал несколько фотографий экспонатом, после чего забрал лурочку в рукав, покинул музей. Вот. Его нашли сотрудники полиции, но оказалось, на допросе он пояснил, вы поймите, это мой любимый писатель, ложка представляет для меня культурную, историческую ценность. Я не собирался ее перепродавать и ради баловства, а для того, чтобы вот так люблю писателя этого, хочу, чтобы его ложка была у меня.
1: Хорошо, вопрос. А купить нельзя было?
0: Ну, это же музей. Ну. Понимаешь, музей ложки.
1: Паша, да. Не знаю, ну как-то, ну может, если...
0: В музее не продаются вещи, в музее выставляются вещи.
1: Да?
0: А я здесь, думала... понимаете, вот, и таким вот образом все. Уголовное
1: нет,
0: дело.
1: Есть же какие-то... Да. Нет, может
0: быть... Есть какие-то... Рамки приличия, да? Нужно ложку было вернуть.
1: Ну, конечно, да. А что на нее засматриваться? Она же в музее.
0: Да, ну вот, понимаешь. Хотел иметь такой экспонат, реликвию от любимого писателя, но не удалось, не получилось.
1: Мне его даже жалко.
0: Ну, конечно.
1: Купить-то нельзя.
0: Купить нельзя, ложка нужна, да.
1: А там она какая-то особенная?
0: Ну, не знаю. Ну, ложка знаменитого человека.
1: Золотая?
0: А как она там? Нет, наверное, не золотая. Просто ложка, может быть, вообще самая примитивная, но забрать пришлось.
1: Знаешь, я в детстве, когда очень хотела есть...
0: Интересная новость, да?
1: Я в детстве, когда очень хотела есть, в школе это было часто, пока до столовой дотерпишь, я искала фотографию сыра, почему-то сыра, и ставила его на главные обои...
0: Вот тебе новость, так.
1: На главные обои телефона. И представляла, что я уже съела этот сыр...
0: Это что-то.
1: Ну вот, можно было так с ложкой сделать. Да. Ну, просто представляет
0: ложку.
1: У тебя уже есть. Нет, кстати, Паша, ты смеешься?
0: Да знаешь, может, он как раз визуализировал. У него это по фотографии этой ложки была, и он хотел ее, вот, чтобы ложка была на самом деле у него. Вот получил.
1: Ну вот так.
0: Ну и получил срок, на самом деле, какое-то уголовное дело.
1: Сыр потом я съела.
0: Молодец. Интересная история у тебя с сыром, конечно. А что сейчас тебе на рабочем столе?
1: Уже все прошло.
0: Колбасы.
1: Нет, я сейчас могу спокойно есть.
0: А, ясно.
1: Сейчас у меня
0: в любой момент, да?
1: Да, по 45 минут сидеть
0: ладно.
1: Не нужно.
0: У нас пока небольшая музыкальная пауза. В это время можешь перекусить. Ты слушаешь?

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: 7 по 9 сентября в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
0: улица Крупской 80.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: 8.36 на студийных. Ну что, доброе утро.
1: Тигровым комарам запретили летать над французской коммуной и пригрозили уголовной ответственностью.
0: Ответственностью кому?
1: Им.
0: Комарам?
1: Значит, да, мэр французской коммуны официально запретил этим комарам летать над муниципалитетом. Соответствующее распоряжение было опубликовано в начале сентября.
0: Ой, пожалуйста, сегодня веселое утро, не могу перестать смеяться.
1: В тексте указано, что любой тигровый комар, нарушающий запрет, может быть привлечен к уголовной ответственности.
0: Куда его привлекут?
1: К уголовной ответственности, по словам мэра. Эта тема забавная и одновременно серьезная. Так, насекомые способны существенно ухудшить жизнь людей, при этом ни один комар-нарушитель пока не был арестован.
0: Так в том-то и дело, а куда их будут помещать? Нет, почему? Можно в какую-то коробочку вымышленную?
1: Такая комариная полиция. Особые правила введены для людей. Так нельзя оставлять на улице ведра с водой, ставить поддоны под цветочные горшки. Это создает благоприятные условия для размножения этих комаров. Местные власти выделили уже немалую сумму на приобретение ловушек. Но комар встречается уже во Франции и других странах Европы. Он передает опасные для человека вирусы. Поэтому дело серьезно, на самом деле.
0: Да, смех смехом, но просто нет, ситуация, что
1: ситуация, да.
0: Ответственности комаров.
1: Как будут вылавливать будут, но запретили, им сказали, все, комары, улетайте за пределы, иначе будем с вами бороться более радикальными способами.
0: Почему я вспомнила историю про хомяков в Швейцарии?
1: А что с хомяками?
0: Ну, там нельзя держать.
1: Нельзя держать хомяков?
0: Нет. Если у тебя есть один хомяк, у него обязательно должна быть пара.
1: Ага. Потому что им грустно, да?
0: Да, потому что им грустно. Это закон, что они должны быть вдвоем, половинка. В разных же странах свои законы. У каждого свое.
1: Так что комарам теперь не место. Будут искать новое место жительства.
0: За ними очень пристально следят.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
3: Ветер сегодня южный, от 3 до 4 метров в секунду, порывы до 9 метров.
2: Ну, температура воздуха днем плюс 24, плюс 27.
4: Лидер FM.

0: Привет-привет! Ну как ваше настроение, Пашка?
1: Настроение хорошее, замечательное.
0: У меня прекрасно. Сегодня очень хорошая погода.
1: Сегодня
0: солнце.
1: Погода... Мне так всё нравится. Прекраснейшая погода. А еще знаешь, какое прекрасное отношение... прекрасное настроение было у одной дамы, которая за свою рабочую смену заработала 19 тысяч долларов. Рассказывай, в чем дело.
0: Да, давай.
1: Значит, женщина в США, на нее подали в суд, значит, работодатели за что? Дело в том, что у нее почасовая оплата была там 16,5 долларов, но вместо этого ей начисляли 1650. И в итоге за смену она заработала 19 тысяч. Вот такая маленькая сумма, небольшая.
0: Небольшая совсем.
1: Угу. Ошибка выплаченные средства. Женщина отказалась возвращать, утверждая, что все, я их потратила на свои нужды, на ремонт грузовика.
0: А ты бы вернул?
1: Какой грузовик? Ну, слушай, мне кажется, с такими делами шутки плохи.
0: Очень плохи.
1: Вот. Значит, на нее подали в суд. Ну, как там дело закончилось, пока непонятно, но не знаю, знаешь, там в каждом штате свои законы. Возможно, отсудят, а возможно, нет. Расплатили, значит, платили.
0: Мне кажется, она выиграет суд. Почему-то ну, я думаю, что выиграет.
1: Все
0: она
1: возможно.
0: Же, она же не сама пришла, забрала. Ей же уже как бы начислили.
1: Ну, все возможно. Такие ситуации, знаешь, были, когда человек просыпается утром, смотрит, а у него там начислено миллиард долларов. Такое тоже было.
0: Боже,
1: но это
0: знаю,
1: сердечный
0: как
1: приступ у человека. Да.
0: Я никогда в жизни
1: ошибочка
0: не выигрывала.
1: Такая.
0: Даже в лотерее я не выигрывала. Я не знаю, Паша, вот как ты представляешь, как можно выиграть там 10 миллионов долларов, не знаю.
1: Ой, это еще небольшая сумма, как посмотришь, какие выигрыши у людей. Но мы желаем также выигрыши вам. Обязательно проверить свою удачу уже очень скоро. В следующем музыкальном часе первый подарок на сегодня будем разыгрывать.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.00, Павел Балешев у микрофона.
3: И Аня Белявцева.
2: Доброе утро, просыпаемся.
3: Fast Friends в этом музыкальном часе новинка.
2: Яркая Шакира также окажется с нами в этом музыкальном.
3: Звонки, тоже послушаем новинку.
2: Но совсем скоро у нас состоится розыгрыш подарков.
3: Впереди Бобби Рекса и Дэвид Гетта. Новости не пропустите с прогнозом погоды.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Доброе утро. С новостями к этому часу Ольга Трон. В регионе по 18 сентября проходит акция «Марафон трудоустройства студенческой молодежи». Она стала частью инициативы «Учись и работай». В ярмарках вакансий примут участие ведущие предприятия региона. Цель инициативы – оказание содействия занятости студентов в свободное от учебы время и заполнение вакансий на предприятиях. Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало 18:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации. В понедельник, 14 сентября, в Беларуси начинает работу очно-дистанционная школа олимпиадного движения. Отмечается, что обучение проводится по 7 учебным предметам – математики, физики, химии, биологии, информатики, астрономии и географии. Подготовка к Республиканской олимпиаде проходит в несколько этапов и включает чередование дистанционных модулей и очных интенсивов. В апреле-августе 2027 года состоятся очные смены для кандидатов в национальные команды Беларуси. При попытке скрыться с места ограбления музея Пьера Агюста Ренуара в коммуне Конь-Сюр-Мер под Ниццей злоумышленники выронили две похищенные картины, пишет Белта. Всего было похищено 4 картины. Холсты были обнаружены в парке музея. Одна из них – портрет мадам Стефан Пишон.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе утром ясная, днем малооблачная погода. Ветер южный 2-4, порывами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется от 24 до 26 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли — ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания — это более 160 тысяч подписчиков социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
6: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Итак, начинаем первую игру на сегодняшний день. Будем разыгрывать мы подарочек.
2: А это сегодня набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Будем слушать нашу соведущую. 11 секунд она будет о ком-то или о чем-то рассказывать.
2: Ваша задача на номер 9703 отправить нам правильный вариант ответа.
1: Про что идет речь? Давайте слушать.
3: Помогает освоить машину. Если нет, машину нельзя водить. Это такие документы, в которых подписано то, что вы очень хорошо владеете машиной.
2: Пишите правильный ответ номер 9703. Дарим.

0: Дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего состязания. Ну что?
2: Еще раз слышим отрывок и узнаем правильный ответ.
3: Помогает освоить машину. Если нет, машину нельзя водить. Это такие документы, в которых подписано то, что вы очень хорошо владеете машиной. Это права.
1: Все верно. Без прав машины водить нельзя. Ну что, сегодня у нас есть победитель.
2: Им становится участник, чей номер телефона заканчивается на цифры
1: 41-52.
2: Поздравляем с победой.
1: И, конечно же, напоминаем, что сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
3: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
2: 2 буткемп-зоны,
3: арена для захватывающих турниров и трансляций,
2: бильярд
3: и единственные автосимуляторы в лиде,
2: виртуальная реальность,
3: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
2: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
3: Connect – твой киберклуб на максималках.
4: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра на стадийных. Доброе утро. Это Лидер FM. Ну что, Анна Белявцева у микрофона. Начинаем новый музыкальный час. Звонкий. Горячий хит Take Me Back. The Monster. Желаю всем прекрасного дня на этот день. Ну что, дальше идем.

0: службу и службу в резерве. Работа организована поэтапно. Сейчас молодые люди, получившие повестки, проходят медицинское освидетельствование. Напомним, что призыву подлежат граждане Беларуси мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Всего этой осенью из Лидского района служить отправятся порядка 200 человек. Лидский «Хрусталь» в самом сердце Большого театра Беларуси. Главная люстра страны прошла ежегодное обслуживание. До сих пор легендарный «Хрусталь» Личины украшает главный театр страны и восхищает тысячи зрителей каждый сезон. Недавно люстру традиционно опустили прямо в партер, чтобы подготовить ее к новому театральному году. Уникальный механизм удерживает этого гиганта на прочном металлическом тросе аж с 8-го этажа. В Мостовском районе при пожаре погибли двое мужчин. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Утром 6 сентября в МЧС поступила информация о возгорании частного домовладения в деревне Дулевщина. При ликвидации пожара спасатели обнаружили в одной из комнат тела двух проживавших в доме братьев 57 и 59 лет. Рассматривается несколько версий пожара. Основная – неосторожное обращение с огнем при курении. На второй неделе сентября в Польше зафиксирован один из самых резких скачков цен на топливо во всем Евросоюзе. Стоимость бензина АИ-95 на АЗС практически вплотную приблизилась к 8 злотым за литр, это более $2, а дизель взлетел до почти 9 злотых. Причиной стало резкое повышение оптовых тарифов на фоне нестабильности мировых рынков.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 25-28 градусов тепла.

0: Петрович, почему полка лежит на полу?
1: Осень, листопад.
0: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
2: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
5: Вы достигли цели.
7: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
8: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. Белорусская столица вошла в рейтинг самых чистых городов на планете. Американский портал The Street составил рейтинг 30 самых чистых городов. Рейтинг составлен на основе отзывов путешественников, оставленных на сайте бронирования. Самым чистым, по их мнению, оказался Сингапур. На втором месте обосновался Токио, ну а на третьем – Минск. Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируются туристическими объектами как самый чистый город в мире. Старательные работники заботятся о многочисленных парках города и содержат улицы в чистоте, пишет The Street. Таким образом, Минск обошел такие знаменитые своим порядком и культурой города, как Цюрих и Стокгольм. В десятку городов вошли Киото, Япония — 4 место, Казань — на 5 месте, Медина — на 6, Абу-Даби — на 7, Тайбэй — на 8, Цюрих — на 9 и Стокгольм — на 10 месте. Беларусь славится своей чистотой и порядком, а то, что белорусская столица вошла в тройку самых чистых городов мира – очередное тому подтверждение.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь. Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
9: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
10: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
11: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
12: Женщина – это сердце каждой семьи. Источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
13: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов.

0: don't shoot the messenger. I'm just friends with...
1: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
2: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
3: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM.
4: FM. FM.
3: Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон +375 33 99 250.

0: на новый учебный год, но и пройти увлекательные мастер-классы, посмотреть выставки, определиться с выбором будущей профессии. В Дятловском районе двое подростков украли снасти. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Максим Базыленко.
1: 27 августа двое жителей Дятловского района рыбачили ночью на Гизгаловском водохранилище. К утру мужчины сложили все рыболовные снасти в прицеп и отправились отдыхать. В 9 часов утра они решили продолжить ловлю, однако обнаружили, что имущество исчезло. Мужчины поняли, что их обокрали и сообщили об инциденте в Дятловский РОВД. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили все обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что в ту ночь двое подростков 13 и 16 лет также рыбачили на водохранилище. Они заприметили автомобиль с прицепом и решили забрать снасти себе. Похищенное один из парней спрятал в своем гараже. В настоящее время все имущество изъято. Действия 16-летнего подростка квалифицированы по статье «Кража». Второй фигурант не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому с ним будет проводиться профилактическая работа. К слову, сумма похищенных снастей составила почти 2500 белорусских рублей.
0: 9 сентября стартует выставка китайских товаров и услуг. Пятому юбилейному событию отдана новая локация – Минский международный выставочный центр. От Поднебесной заявлено 127 компаний. Все они представляют разные сферы – промышленность, строительство, фармацевтика и сельское хозяйство. Прологом выставки стала неформальная встреча деловых кругов двух стран. Президенты России и США провели телефонный разговор. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, беседа фокусировалась на вопросах украинского урегулирования. Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков в Москву и Киев, которые состоялись 5-6 сентября. Стороны оценили их положительно.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 25-28 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ — это более 7 тысяч сотрудников,

0: которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской 80. Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-054-65-27-13.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
1: С 7 по 9 сентября в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
5: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
5: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
6: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны, ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм!
5: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
7: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Крит – самый большой из греческих островов и пятый по величине в Средиземном море. Это один из самых популярных мировых курортов, где отдыхают путешественники со всей планеты. Помимо развитой инфраструктуры, их привлекает и разнообразная культура. Здесь оставили след представители разных цивилизаций. Здесь, как и в остальной Греции, есть все. От шумных вечеринок и громких музыкальных шоу до таинственных пещер и древних монастырей. Невозможно за один раз охватить всю красоту этого прекрасного места. Но, в зависимости от того, в какой части Крита вы будете проводить свой отпуск, можно посетить хотя бы некоторые из них. Ираклион – административный центр и самый большой город Крита. Главная достопримечательность критской столицы – знаменитый Кносский дворец. Его руины поражают не только размахом, но и архитектурными решениями. Здесь более 1000 комнат и замысловатых террас, соединенных между собой сложными переходами, в которых не мудрено заблудиться. Продолжить знакомство с богатой историей Крита можно в музее археологии. Он занимает 2 этажа и состоит из 20 залов. На Крите много красивых пляжей, но Элафонисы точно особенный. Он находится на отдельном острове. Пляж славится не только кристально чистой бирюзовой водой, но и разноцветным песком, оттенки которого варьируются от белого до розового. Несмотря на то, что к пляжу ведет горная дорога, это место очень популярно как у туристов, так и у местных жителей, поэтому уединения здесь не ищите. Зато красоты сколько угодно.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенко.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: Слицкой газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Дети, вы у меня взрослые?
10: Да, взрослые.
9: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара.
11: Что?
10: О, пап, ты уже вернулся?
12: А мы тут к ужину готовимся.
10: Горелым запахло.
12: Значит, ужин готов.
9: А давайте вместе в магазин пойдем.
13: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
14: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
15: Как дела, родной?
14: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
16: Привет, чемпион.
14: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
17: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем +24, +27.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем большой привет! Ну что, 12.00 уже у нас на студийных. Начинаем абсолютно новый музыкальный час. Би Миллер! Градусы ворвутся в этот музыкальный час. Тони, так хочу сказать тебе, любимая.
3: Так хочу сказать тебе, любимая.
2: Прямо по курсу горячий хит, но совсем скоро разыграем подарок.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Победа в конкурсе «Лучший вкус 2026». Продукция Лидского молочно-консервного комбината удостоена высокой оценки профессионального сообщества. Масло сладкосливочное, несоленое, безлактозное 82%.

0: состояние алкогольного опьянения. Три водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Два водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 13 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 25 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 13 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. Двое водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 5 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. Двое из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 7 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
1: 16 сентября в Гродненском университете имени Янки Купалы состоится марафон трудоустройства студенческой молодежи. Он будет организован в рамках инициативы «Учись и работай». Студенты получат возможность ознакомиться с перечнем организации профессий, предлагаемых для трудоустройства, пообщаться с представителями нанимателей, задать все интересующие вопросы и определиться с выбором рабочего места. Центральные регионы Японии уходят под воду из-за сильнейших ливней. В городе Нагоя зафиксирован исторический рекорд за весь период наблюдений. Всего за один час там выпало более 104 миллиметров осадков. Городская дренажная система перестала справляться, превратив улицы в бурлящие реки и затопив подземные торговые галереи. Власти ввели наивысший 5-й уровень экстренной угрозы.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 25-28 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни. Наши песни. Лидер FM.
3: Hopped on a flight last week. Been in the club every day since I saw your body, it was amazing. You give me your number and all your pages. Goddamn, let's get acquainted, let's get alone time.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия: рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить. Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой салют! Ну что, продолжаем наше состязание. Анна Белявцева у микрофона. Ну, сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Игра называется «Правда или ложь?». Ну, думаю, тут все понятно. Я вам задаю вопрос. Ваша задача будет на номер 9703 отправить мне вариант «Правда или ложь?». Ну что же, «Правда или ложь?», что планета Венера вращается в другую сторону? Пишите 9703 «Правда или ложь?».

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Напоминаю вопрос, правда или ложь, что Венера вращается в другую сторону. Ну, это, конечно же, правда. Венера вращается в обратную сторону вокруг своей оси против часовой стрелки, а не по часовой, как другие планеты Солнечной системы. У нас сегодня есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Вы сегодня были опять быстрее всех. Ну и напоминаю, что, конечно же, вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80. С 7 по 9 сентября в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор», тотальная распродажа одежды для всей семьи.
5: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Переходим к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли 24 градусов. Но это не предел, ожидается до плюс 28.
1: Лидер FM. Слушай.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00 на студийных. Ну что ж, поехали в новый музыкальный Егор Крид мод.
3: Что не стали мы читать.
2: Новинка «Победа за мной». Горячий хит «Sweet Summer Nights».
0: Активный день. С Лидер FM. FM. Тебе понравится.
4: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел плановый кадровый день. Он встретился с руководителями предприятий и организаций района, у которых завершаются или пролонгируются контракты. Как отметил глава района в своем телеграм-канале, такие собеседования – это возможность лично обсудить итоги работы, планы развития и задачи на предстоящий период. Путешествие в 12-е столетие обещают в Гродненском областном историко-археологическом музее 12 сентября. Здесь пройдет мероприятие «Один день из жизни города», которое окунет гостей в атмосферу Гродненского княжества. В программе средневековые реконструкции, игры, танцы в исполнении рыцарского клуба и народной студии «Дамы сердца» из Лиды. В Беларуси с 6 утра 8 сентября до 6 утра 9 ликвидировали 5 лесных пожаров. По 2 потушили в Брестской и Гомельской областях, 1 в Минской. Общая площадь лесных пожаров составила почти 3,5 гектара. Также за сутки ликвидировали 2 торфяных пожара и 1 пожар травы и кустарников. В Бангладеш с марта зарегистрировали 999 смертей от кори. Лабораторно подтверждены почти 20 тысяч случаев.

Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изокомпласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это.

0: Павлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100 и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
0: Качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белки Драмета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 2, порывы до 6 метров в секунду. Столбики термометров достигли 26 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова бешу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 14.00. Ярко врываемся. Новый музыкальный Fast Family. Перемотай, новинка. Майли Сайрус. Пицца. Прямо по курсу новости с погоды совсем скоро состоится дневной киносеанс.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Масштабный инвестпроект, инициированный в 2024 году, реализуется на Лидском молочно-консервном комбинате. Он предполагает внедрение современной технологической линии для получения концентрата молочного белка. Готовая продукция найдет

0: до 2 таких объектов. Об этом сообщили в пресс-службе облисполкома. В регионе полным ходом реализуется программа по строительству современных профилакториев для молодняка. Уже построено 69 объектов. Работы завершены в Берестовицком, Волковыском, Ивевском, Островецком и Ашмянском районах. Оставшиеся 33 профилактория планируют сдать к 1 октября. В турецкой курортной провинции Анталия бушует крупный лесной пожар, вышедший из-под контроля из-за ураганного ветра. Власти в экстренном порядке эвакуировали из зоны бедствия более 700 жителей. Сообщается о повреждении нескольких домов. Пострадали 8 человек. На ликвидацию огненного фронта брошены свыше 1000 спасателей, авиация и водометы.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный 2-6 с порывами днем до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 14-18 градусов тепла.

0: Эсдопа из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Let's go.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Любимая игра Анны Белявцевой «Дневной сеанс». Ну что, в эфире уже? Ну, разыграем сегодня вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну, конечно же, включаю вам фрагментик из какого-либо фильма. Ваша задача — понять название и очень оперативно отправить его мне на номер 9703. Слушаем отрывок.
2: Об этом охранники ничего не собрали?
3: Так, всякая ерунда.
2: Какая именно?
3: Сведения о жене, о детях, родственниках.
2: Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда.
1: Я жду названия. Номер 9703. Пишите.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашего состязания. Давайте еще раз слушать отрывочек.
2: Об этом охранники ничего не собрали?
3: Так, всякая ерунда.
2: Какая именно?
3: Сведения о жене, о детях, родственниках.
2: Это не ерунда. Это совсем даже не ерунда.
1: И это был фильм «17 мгновений весны». Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 4300. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли вентиляционный клапан оконный без фрезеровки от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности Синкрат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Да, трек заканчивается, но ваша уверенность никогда. Девочки, вы лучшие, помните об этом. Это была группа «Винтаж» и «Их сильная девочка». А мы летим дальше по музыкальным волнам.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17, +19, днем +14, +18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем пламенный привет! Ну что, на улице вижу, выглянуло солнышко, я как будто возвращаюсь на денек в лето. Ну а у нас стартует новый музыкальный Ваня Дмитриенко. «Take Me Back» также прозвучит в этом музыкальном часе. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Happy End. Желаю вам, чтобы у вас все заканчивалось наилучшим образом. Впереди новости с погодой.
0: Ты слушаешь

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей для вас работает Ольга Трон. На Лидском молочно-консервном комбинате проходит комплексная реконструкция. Масштабный инвестиционный проект инициирован в 2024 году. Он предлагает комплексную реконструкцию здания цеха-заменителя цельного молока и сухого обезжиренного по внедрению производства сухого концентрата молочного с внедрением современной технологической линии для получения концентрата молочного белка. Готовая продукция найдет широкое применение в сегментах детского питания, кондитерском производстве и в разработке специализированных спортивных смесей. На официальном сайте Лидского райисполкома работает интерактивный проект «У меня предложение». Эта площадка создана для прямой связи между жителями и руководством района во главе с председателем райисполкома Александром Версоцким. Все поступающие обращения анализируются и направляются в профильные службы для принятия мер. Для того, чтобы поделиться своей идеей, перейдите в специальный раздел «У меня предложение» на официальном сайте Лидского райисполкома по адресу lida.gov.by. Почти 1,5 миллиона учебников напечатали для белорусских школьников в 2026 году. Как рассказала методист Центра общего среднего образования Гродненского областного института развития образования Татьяна Лях, один экземпляр стоит порядка 30 рублей. Все затраты берет на себя государство. Родители школьников оплачивают за пользование целого комплекта всего половину базовой величины – 22 рубля 50 копеек. Льготным категориям комплект учебников может быть выдан бесплатно либо со скидкой в 50%. Срок службы учебников в среднем 5-6 лет. Премьер Франции предложил снизить зарплаты министрам и советникам ради экономии. Себастьен Лекарню считает, что не может просить французов приложить усилия, если само правительство не готово пойти на это. Кроме того, обсуждается возможность снижения примерно на 10% окладов депутатов и сенаторов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 10 сентября в нашем регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 1,5, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Среднесуточная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Осень пришла, в насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры.

0: 28 без выходных. Анкер закрепил и забыл.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

был Сергей Лазарев и Полина Гагарина «Happy End». Ну а прямо по курсу насладимся вокалом One Republic. Дэвид Гетта также войдет в этот список. Arctic Asti. Ну и совсем скоро прогноз погоды на завтрашний день.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем ожидается плюс 14, плюс 18.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Ольга Трон. С наступлением осеннего периода открывается сезон грибов. О правильном их сборе рассказывает врач по медицинской профилактике Иван Выдронок.
3: Отравление ядовитыми грибами занимает ведущее место среди отравлений ядами растительного происхождения. В Белоруссии насчитывается приблизительно 25 видов явно ядовитых и вредных грибов. Ежегодное количество больных, обращающихся в учреждения здравоохранения, до 200 человек в год. Смертность при отравлении грибами составляет от 2 до 5%. Наиболее ранними симптомами отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея. При появлении данных симптомов после употребления в пищу грибов немедленно обратитесь к врачу. Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города. Не полагайтесь на иллюстрированное руководство при идентификации грибов и определении их съедобности. Не пробуйте сырые грибы на вкус, не кормите грибами детей, не покупайте грибы у случайных людей.
2: Сегодня вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем читатели узнают о профессиональном и жизненном пути депутата районного совета депутатов Натальи Колпинской. Также журналисты расскажут о том, как художественная школа помогает раскрываться молодым талантам и как прошел день белорусской письменности в Костюковичах. Сотрудники 9-го управления ГУБОП ИК МВД по Гродненской области задержали с поличным должностное лицо управления землеустройства одного из районных исполкомов. 51-летний чиновник систематически получал взятки за предоставление гражданам земельных участков для садоводства и дачного строительства. За площадки с выгодным расположением он получил денежное вознаграждение от 7 местных жителей. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. Он арестован и дает признательные показания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Резервисты в Великобритании будут служить меньше дней из-за сокращения бюджетных расходов. Командующим подразделениями армейского резерва поручили до конца года сократить расходы на резервные силы. Ожидается, что в результате сокращений средняя продолжительность службы каждого резервиста уменьшится на 4-6 дней.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5, порывами местами до 11 метров в секунду. Воздух ночью прогреется от 17 до 19 градусов тепла, днем 14-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.
4: Космос — это синяки на

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Петрович, почему полка лежит на полу?
3: Осень, листопад.
2: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
4: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты,

0: 28. Без выходных. Анкер. Закрепил и забыл.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны, ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм!
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы «Турагентство отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Крит – самый большой из греческих островов и пятый по величине в Средиземном море. Это один из самых популярных мировых курортов, где отдыхают путешественники со всей планеты. Помимо развитой инфраструктуры, их привлекает и разнообразная культура. Здесь оставили след представители разных цивилизаций. Здесь, как и в остальной Греции, есть все. От шумных вечеринок и громких музыкальных шоу до таинственных пещер и древних монастырей. Невозможно за один раз охватить всю красоту этого прекрасного места. Но, в зависимости от того, в какой части Крита вы будете проводить свой отпуск, можно посетить хотя бы некоторые из них. Ираклион – административный центр и самый большой город Крита. Главная достопримечательность критской столицы – знаменитый Кносский дворец. Его руины поражают не только размахом, но и архитектурными решениями. Здесь более 1000 комнат и замысловатых террас, соединенных между собой сложными переходами, в которых не мудрено заблудиться. Продолжить знакомство с богатой историей Крита можно в музее археологии. Он занимает 2 этажа и состоит из 20 залов. На Крите много красивых пляжей, но Элафонисы точно особенный. Он находится на отдельном острове. Пляж славится не только кристально чистой бирюзовой водой, но и разноцветным песком, оттенки которого варьируются от белого до розового. Несмотря на то, что к пляжу ведет горная дорога, это место очень популярно как у туристов, так и у местных жителей, поэтому уединения здесь не ищите. Зато красоты сколько угодно.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: С 7 по 9 сентября в магазине Second Hand «Весомая выгода» по улице Минской, 22/3, рядом с магазином «Светофор» тотальная распродажа одежды для всей семьи.
3: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей.
4: Работаем для вас без обеда с 8 утра. Утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 14, плюс 18. Информация собрана по данным Белгидромета.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 17:00. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Ольга Трон. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 10 сентября. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Сбляны, Довкни, Колышки в связи с ремонтом линии электропередач. Специализированные учебно-спортивные учреждения Лидского района приглашают и детей на занятия. Это отличная возможность укрепить здоровье, развить дисциплину и найти верных друзей. Доступно множество секций для разного возраста. С 6 лет – футбол и хоккей с шайбой. С 7 лет – баскетбол, волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика и таэквондо. С 8-9 лет – бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, конный спорт, вольная и греко-римская борьба, академическая гребля. Полный список, школ, адреса и телефоны вы найдете на сайте райисполкома. В Солигорске две школьницы похитили товар из магазина на сумму более 1000 рублей. Кражу совершили девочки 12 и 13 лет. Подруги придумали схему, как не платить за товары в магазине. Одна зашла в примерочную, а вторая приносила ей из зала игрушки и сладости. В примерочной школьница снимала с товаров упаковку и складывала их в рюкзак, после чего подруги покинули магазин, не расплатившись. В милиции обращают внимание родителей. Данный поступок квалифицируется как кража, совершенная группой лиц. Родители школьниц полностью возместили ущерб. В среду, 9 сентября, на одной из главных отправных точек для альпинистов на горе Фудзияма в Японии сошел оползень после того, как проливные дожди затопили значительную часть центра страны, пишет sb.by. Обломки накрыли 3 автомобиля, но сообщений о ранениях или жертвах не поступало.
3: Лидер FM. Погода.
4: Завтра в регионе ожидаются днем осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от 14 до 19 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу: город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительной организации требуется инженер производственно-технического отдела, мастер участка горный, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
0: Организация на постоянную работу требует начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: darling. Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Хорошей всем дороги. Формульная команда Red Bull осуществила очередной необычный трюк. Болид Red Bull временно перевоплотился в локомотив, проехав по рельсам метро в Мадриде. Трюк приурочен к предстоящему в ближайшие выходные Гран-при Испании, который состоится на новой трассе, частично проложенной по городским улицам. Медрин станет 6-м гоночным треком. Трасса расположена рядом с известным стадионом Мадрида, и одним из ее достоинств называют транспортную доступность. К этому качеству и решили привлечь внимание, заставив формульный болид прокатиться по железнодорожной дороге. Инженеры команды разработали новые колеса, изготовив их из металла. Каждый диск весит почти 30 килограммов или как минимум вдвое больше стандартного комплекта диск плюс шина, применяющегося на Формуле 1. Экс-пилот Патрик, управляющий локомотивом, назвал свои ощущения невероятным опытом и чем-то нереальным. Он смог проехать через несколько станций метро, при этом движение поездов по маршруту пришлось частично перекрывать.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
8: Улица Крупской, 80.
9: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
10: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
9: 2 буткемп-зоны.
10: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
9: Бильярд.
10: Единственные автосимуляторы в Лиде.
9: Виртуальная реальность.
10: Бар с освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
9: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
10: Connect. Твой киберклуб на максималках.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 14, плюс 18. Информация собрана по данным Белгидромета.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: С новостями региона Ольга Трон. Здравствуйте. Председатель Лидского райисполкома Александр Версовский провел плановый кадровый день. Он встретился с руководителями предприятий и организаций района, у которых завершаются или пролонгируются контракты. Как отметил глава района в телеграм-канале, такие собеседования – возможность лично обсудить итоги работы, планы развития и задачи на предстоящий период. Победа в конкурсе «Лучший вкус 2026». Продукция Лидского молочно-консервного комбината удостоена высокой оценки профессионального сообщества. Масло сладкосливочное, несоленое, безлактозное 82% получило признание в рамках международного форума «Трейд и диалог» в Минске. Во время закрытой дегустации компетентное жюри оценивало продукт, не видя бренда. Лидский хрусталь в самом сердце Большого театра Беларуси. Главная люстра страны прошла ежегодное обслуживание. До сих пор легендарный хрусталь лично украшает главный театр страны и восхищает тысячи зрителей каждый сезон. Недавно люстру традиционно опустили прямо в партер, чтобы подготовить ее к новому театральному году. Уникальный механизм удерживает этого гиганта на прочном металлическом тросе аж с 8-го этажа. Мини-футбольная команда «Лида Бутик Авто» проведет в воскресенье 13 сентября матч второго тура чемпионата страны. Соперник – охрана «Динамо» из Минска. Встреча на площадке спортивно-оздоровительного комплекса начнется в 18 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в регионе ожидаются осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5, порывами до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. На постоянную работу в ООО «Изаком Пласт», город Дятлова, срочно требуется главный инженер-энергетик. Заработная плата на руки 3320 рублей. Обращаться по адресу город Дятлова, улица Новогрудская, 6Д, телефон 8015-63-603-63. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
0: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр «Лидопарк». Второй этаж. Спите, чтобы жить.
2: Осень пришла, в насенне пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенне – настоящий рай для садоводов и огородников.
3: Петрович, почему полка лежит на полу?
4: Осень, листопад.
3: Петрович, листья падают осенью. Полки падают от плохого крепежа.
0: В магазине «Анкер» профессиональный крепеж. Саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще электротехническая продукция, провода, автоматы, розетки, буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. И только в сентябре лестницы и стремянки от производителя со скидкой до 15%. Магазин «Анкер», Советская, 28. Без выходных. «Анкер» закрепил и забыл. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем прекрасного вечера! В Китае у подножия горы Тайхань есть необычный аттракцион для любителей острых ощущений. Это винтовая лестница, подъем и спуск по которой настоящее испытание, доступное далеко не каждому туристу. Она ведет на утес со смотровой площадкой, откуда открываются захватывающие виды на живописные окрестности. Местные жители называют ее небесной лестницей. Конструкция впечатляет масштабами. Лестница насчитывает 331 ступеньку, а ее высота достигает почти 90 метров, что сопоставимо с 29-этажным зданием. Путь вверх – это непрерывная спираль, которая заставляет поднимающихся постоянно вращаться в одном направлении, отчего у многих кружится голова. Лестница была построена для повышения туристической привлекательности провинции и действительно дарит незабываемые ощущения. В какой-то момент кажется, что ты паришь над горами, а птицы пролетают прямо под ногами. Заканчивается маршрут смотровой площадкой, откуда видна вся красота горных пейзажей.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: Слицкой газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
9: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 14, плюс 18. Информация собрана по данным Белгидромета. Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями вас знакомит Ольга Трон. Здравствуйте. С 1 сентября военный комиссариат Лидского района приступил к очередному осеннему призыву на срочную службу и службу в резерве. Работа организована поэтапно. Сейчас молодые люди, получившие повестки, проходят медицинское освидетельствование. Напомним, что призыву подлежат граждане Беларуси мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения от призыва. Всего этой осенью из Лидского района служить отправятся порядка 200 человек. С 5 по 12 сентября в Беларуси проходит Республиканский фестиваль интерактивного творчества и проектных инициатив «Дополнительное образование детей и молодежи будущего». В Лидском районе 5 сентября улица Замковая превратилась в единое интерактивное пространство. Здесь ребята и их родители могли не только выбрать объединение по интересам на новый учебный год, но и пройти увлекательные мастер-классы, посмотреть выставки, определиться с выбором будущей профессии. Путешествие в 12-е столетие обещают в Гродненском областном историко-археологическом музее 12 сентября. Здесь пройдет мероприятие «Один день из жизни города», которое окунет гостей в атмосферу Гродненского княжества. В программе реконструкции, игры, танцы в исполнении рыцарского клуба и народной студии «Дамы сердца» из Лиды. Специализированные учебно-спортивные учреждения Лидского района приглашают детей на занятия. Это отличная возможность укрепить здоровье, развить дисциплину и найти верных друзей. Доступно множество секций для разного возраста. С 6 лет футбол и хоккей с шайбой, с 7 баскетбол, волейбол, гандбол, плавание, легкая атлетика и таэквондо. С 8-9 лет бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, конный спорт, вольная и греко-римская борьба, академическая гребля. Полный список школ и адреса с телефонами вы найдете на сайте Лидского райисполкома.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе ожидаются осадки. Среднесуточная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-5 порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

0: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
1: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
2: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
0: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
0: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
6: Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
7: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: Белорусская

0: Талица вошла в рейтинг самых чистых городов на планете. Американский портал The Street составил рейтинг 30 самых чистых городов. Рейтинг составлен на основе отзывов путешественников, оставленных на сайте бронирования. Самым чистым, по их мнению, оказался Сингапур. На втором месте обосновался Токио, ну а на третьем – Минск. Столица и крупнейший город Беларуси часто рекламируются туристическими объектами как самый чистый город в мире. Старательные работники заботятся о многочисленных парках города и содержат улицы в чистоте, пишет The Street. Таким образом, Минск обошел такие знаменитые своим порядком и культурой города, как Цюрих и Стокгольм. В десятку городов вошли Киото, Япония — четвертое место, Казань на пятом месте, Медина на шестом, Абу-Даби на седьмом, Тайбэй на восьмом, Цюрих на девятом и Стокгольм на десятом месте. Беларусь славится своей чистотой и порядком, а то, что белорусская столица вошла в тройку самых чистых городов мира – очередное тому подтверждение.
1: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 2006. Подробности на 7карат.кб и по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 5, порывы до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 14, плюс 18. Информация собрана по данным Белгидромет.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Restless

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. В студии новостей для вас работает Ольга Трон. На Лидском молочно-консервном комбинате проходит комплексная реконструкция. Масштабный инвестиционный проект инициирован в 2024 году. Он предлагает комплексную реконструкцию здания цеха заменителя цельного молока и сухого обезжиренного по внедрению производства сухого концентрата молочного с внедрением современной технологической линии для получения концентрата молочного белка. Готовая продукция найдет широкое применение в сегментах детского питания, кондитерском производстве и в разработке специализированных спортивных смесей. С наступлением осеннего периода открывается сезон грибов. О правильном их сборе рассказывает врач по медицинской профилактике Иван Ведронок.
3: Отравление ядовитыми грибами занимает ведущее место среди отравлений ядами растительного происхождения. В Белоруссии насчитывается приблизительно 25 видов явно ядовитых и вредных грибов. Ежегодное количество больных, обращающихся в учреждения здравоохранения, до 200 человек в год. Смертность при отравлении грибами составляет от 2 до 5%. Наиболее ранними симптомами отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея. При появлении данных симптомов после употребления в пищу грибов немедленно обратитесь к врачу. Собирайте только те грибы, которые вы хорошо знаете. Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог, железнодорожных путей, в черте города. Не полагайтесь на иллюстрированное руководство при идентификации грибов и определении их съедобности. Не пробуйте сырые грибы на вкус. Не кормите грибами детей. Не покупайте грибы у случайных людей.
2: На официальном сайте Лидского райисполкома работает интерактивный проект «У меня предложение». Эта площадка создана для прямой связи между жителями и руководством района во главе с председателем райисполкома Александром Версоцким. Все поступающие обращения анализируются и направляются в профильные службы для принятия мер. Для того, чтобы поделиться своей идеей, перейдите в специальный раздел «У меня предложение» на официальном сайте Лидского райисполкома по адресу lida.gov.by.
1: Лидер FM. Погода.
2: 10 сентября в нашем регионе ожидается в ночи малооблачная погода, днем осадки. Ветер западный с переходом на северо-западный 1,5, порывами местами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти. Среднесуточная температура воздуха составит 14-19 градусов тепла. Данные предоставлены Белгидрометом.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?